кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть. Город мой, ворог мой, отпусти меня домой, я у метрах твоих в улице сгубляю. Город мой, ворог мой, шерах дён, хвилин, годов, неумольно в твоем черове

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Рация. Хорошо бы дзьмухаўцому полі. Свистануло ветром, вось табе гастроли. Быть маленькой хмаркой, пэўна бы не блага. Бывай, сморгонь, здоров, Парыж.

сухоногие, по конях руки в ноги. Поехал! У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не приспосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыски я пельмени. Каратиста да навада, я пира ношу знанение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, одет, а ты на их брать брук.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На минулом тыдне украинские беспилотники вывели со строю частку российской компании «Яндекс» под Розанню, во Владимиры и Калузе. Хутка проблемы докатились и до Беларуси.
2: Почали працаваць со сбоями важные для повседённого життя прикладанні – онлайн-карты, воблачные сервисы. Потерпели и предпринимальники – сервис такси так само нестабильно працуя.
1: По информации компании BBC, значная частка сервисов компании працавала на магутностях менавіта трех атакованных дата-центров Яндекса. Компания рыхтавалася до такого развития подей, але все пошло не по плане.
2: Праца сервисов у большей ступени уже одновленная, але сбои и проблемы с их выкарыстанням еще махчимые, про это попереджваюць у компании Яндекс.
1: Але что робить белорусам, якія не могут вывести гроши за свою працу с гаманцоу Яндекса, ти выпамповать важные документы сервиса Яндекс.Диск? Якія неоткладные деньги прадпрынять?
2: Вот что про это выданню Маланка рассказал техничный эксперт и ведущий Денис Альшанов.
3: Надо понимать, что ни одна система не может закладывать в себя устойчивость потери, ну, даже обычно даже двух дата-центров никто не закладывает. Максимум потерю одного закладывают, а тут изначально закладывали потерю двух. Переживать потерю большего, но это экономически максимально невыгодно. А плюс, наверное, еще стоит сказать, что есть нюанс, что значит пережить потерю. Это значит, что какой-то основной функционал, ну, потерю большего количества дата-центров, это значит, что есть какой-то основной функционал, который топ-менеджмент и менеджмент компании сказал, что вот мы в любых условиях должны быть в состоянии делать вот это вот. И это целевые показатели. И вот теперь мы оказываемся в ситуации, где вывели из строя три дата-центра. Три дата-центра, ну, по большому счету, из 5,5. Плюс у них были старые дата-центры, которых уже не существует, а может быть и существует, то там непонятно, но, насколько я понимаю, все-таки не существует. И вот они выведены из строя. И мы наблюдаем, что наблюдаем. И вот как раз-таки те самые деньги, Яндекс.Деньги, Яндекс.Пэй, с ним ведь и вообще отдельная ситуация. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах, нужно понимать, что система должна быть устойчива в первую очередь не к скорости работы, не к тому, что придет 10 миллиардов миллионов человек. Система должна быть устойчива к тому, что каждая операция гарантированно будет записана в нужном количестве реплик. Ну, грубо говоря, учетная книга всех финансовых операций должна быстро достигать кворума. Ну, то есть, если мы записываем в три места, мы должны гарантированно записать в эти три места, мы должны гарантированно из этих трех мест прочитать. Что значит записать в данной ситуации? Например, вы хотите снять деньги, это значит, что должна быть запись о том, что часть денег с вашего счета переведена вам, отдана вам, неважно как. И вот это вот та самая точка, которая подсказывает мне, ну, просто здравый смысл подсказывает мне, что как раз-таки с большой вероятностью деньги будут отремонтированы в последнюю очередь, если вообще будут, будем честны.
4: Правильно понимаю, если есть риск, что эти деньги потеряны безвозвратно, и никто компенсировать эту историю не будет?
3: Потерянную безвозвратно я все же подозреваю, они не будут, потому что, ну, там есть... Это все равно финансовая организация в какой-то степени, и есть соответствующие обязательства. Просто вполне может быть, что это будет, если не получится это сделать привычным образом, может быть, будет найдено какое-нибудь другое решение, знаете, более такое бюрократическое. Это в худшем случае. Это если

0: атаки продолжатся. Если атаки не продолжатся, то, скорее всего, в какой-то момент они смогут обратно включить все платежи. Но опять же таки, мне кажется, тут во многом еще и сами клиенты заинтересованы, чтобы они тоже слишком рано не включили, потому что любые ошибки в этом месте могут быть взаимными. Я понимаю, что, скорее всего, как только они включат, большинство побежит снимать свои деньги, и вероятность ошибки в обратную сторону. То есть человек уже снял, а в базе записалось, ну, не успело записаться, такая вероятность, наверное, будет выше, но это уже, соответственно, риски Яндекса, которые они брать на себя не будут. Поэтому вот эта вещь, которую я бы желал бы в последнюю очередь, что она будет отремонтирована. А с другой стороны, вообще непонятно, что и когда они смогут отремонтировать, если честно. По одной простой причине. Я на самом деле подзабыл об этом моменте. Но тут один из коллег-блогеров напомнил, что вообще у них есть такая система, называется «Аркадия». А, да, она названа в честь того самого бизнесмена, который казахского происхождения, а сейчас проживает в Израиле и который владеет европейской компанией Nebius, которая с Palantir сотрудничает. Это бывший владелец, ну, сооснователь Яндекса Аркадий Волош. И вот эта вот система Аркадия – это система, в которой хранятся исходные коды. Это система, с которой распространяется их внутренний продукт по их серверам. И пока вот они ее не отремонтируют, я вообще не представляю, что и как они могут ремонтировать дальше. Ну, то есть, все очень непонятно. Пока, естественно, есть у них все шансы отползти назад, восстановиться. Но по срокам вообще ничего не понятно. И тут я просто не знаю, как ситуация в Минске, например, с такси. Если там ничего кроме Яндекса нету, то, мне кажется, тут нужно сразу посоветовать людям просто записывать номера телефонов таксистов напрямую на какое-то время.
1: Перебои у працы Яндекса показали, что Беларусь моцна завязаная на лічбавую інфраструктуру Росіі, і калі нешта адбываецца ў расіян, праз гэта терпяць і беларусы.
2: Ці можна казаць хоць пра нейкую ступень лічбавай незалежнасці Беларусі ад Расіі? Протягивает Денис Альшанов.
0: Ключевые сервисы – это тоже такое расплывчатое понятие. Ну, грубо говоря, как распределено ядро тех же самых платежей? Как распределено ядро той же самой навигации? Вполне может быть, что данные о клиентах находятся на территории Республики Беларусь, а соответственно, все остальное ходит в какие-то другие дата-центры. Но опять же таки, не забываем, что Яндекс всегда строил геораспределенные системы. Это значит, что зависимость взаимная есть, и оно гарантированно бегает туда-сюда все.
1: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программы «Еврозум».
1: Чаму праволадная комиссия по вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
3: Люди бегут, люди не возвращаются.
2: Як супруги Татьяна и Александр Бирули подтрымали одно одного за кратами?
4: Вдвоем с Татьяной разоружили, такого бреда написали.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі ўжо больш за 3 гады працуе так званая камісія па вяртанні. Яна павінна дапамагаць беларусам, якія з'ехалі за мяжу праз рэпрэсіі, вярнуцца на радзіму.
2: Але вынікі яе працы выглядаюць сціпла. Паводле апошніх афіцыйных звестак, якія год таму агучыў намеснік генпракурора Алексей Стук, за ўвесь час у Беларусь праз камісію вярнуліся толькі 30 чалавек. Пры гэтым беларусы даслалі 323 звароты, а па сутнасці былі разгледжаныя толькі 70.
1: Цяпер пра камісію па вяртанні загаварыў ужо генпракурор Дмітрый Гара. Чыноўнік расказаў, што беларусы звяртаюцца да яе з просьбамі, але называць лічбу заяўнікаў не стаў. Відаць, ганарыцца па-ранейшаму няма чым.
2: Да таких же думак адносна адсутнасці перамог у працы камісіі прыйшоў і блогер Александр Кнырович. Давайте яго паслухаем.
3: Жыць на Западзе совершенно невозможно. Поэтому беларусы, ранее уехавшие, выстраиваются в очереди и просятся назад. Так и пишут заявление в эту самую комиссию по возвращению, а комиссия рассматривает эти заявления и очень строго смотрит, кого брать, кого не брать. Ну, примерно такой вывод можно сделать из слов. Прости меня, Господи, генпрокурора Республики Беларусь, хотя он, конечно, никакой не генпрокурор, Дмитрия Юрьевича Горы, сказанными перед как бы парламентариями, которых тоже никто не избирал, 7 октября 2026 года. Да, он выступал перед нашим как будто парламентом и нагорел там таких глупостей и гадостей, что, конечно, я не мог пройти мимо. Тем более, что этот человек лично повлиял на мою судьбу и лично, ну, собственно говоря, совершил не правонарушение, а преступление в отношении меня, за которое я очень надеюсь, что он когда-то будет сидеть в тюрьме. Про то, что белорусы стремятся вернуться, не могут жить на Западе, и вот обязательно-обязательно через комиссию, это, конечно, он загнул, но что интересно, все остальные два часа он выступал, давая цифры. 2500 экстремистов посадили, 123 человека уголовные дела за то, что не доглядели за коровами и решили соврать государственной статистике, 123 уголовных дел. Какие-то еще вот эти все показатели снижения преступности и так далее и тому подобное. А как только он начал говорить про людей, которые хотят приехать домой, там почему-то ни одной цифры вообще. Ну, то есть, казалось бы, ну, ты скажи, сколько заявлений ты принял, сколько рассмотрел, сколько людей приехало и не село после этого. Но нет, там просто общие цифры. Беларуси не могут жить на Западе и массово возвращаются. Я вам напомню цифры, которые озвучивались год назад за 2,5 года работы этой комиссии с Орёнком и Муковозчиком. Вот люди, которые должны решать, кому жить в Беларуси, а кому нет. Интересно было бы посмотреть, как была бы выглядела жизнь при них, если бы они действительно решали, а не были вот этими бутафорскими картонными там этими куколками в этой комиссии. Так вот, за 2,5 года работы комиссии было рассмотрено 70 заявлений, и домой вернулось 30 человек, из которых некоторые потом сели. Заявления через комиссию не помогли им не сесть. Вот такая эффективность работы. Один человек в месяц. Я смею надеяться, товарищ Гора, что людей, которые выезжают из Беларуси за это же время, гораздо больше. Люди бегут, люди не возвращаются.
1: Гэта быў блогер Александр Кнырович. Ён дасціпна патлумачыў, чаму ў так званую камісію па вяртанні не звяртаецца амаль ніхто з эміграваўшых беларусаў.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі?
4: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Жыхара Салігорска Александра Бірулю кінулі за краты пасля затрымання за распаўсюд пратэстных газет. Мужчыну выставілі яшчэ некалькі абвінавачванняў, а ў снежні 22 года асудзілі на 6 гадоў калоніі. Яго жонку Таццяну таксама пазбавілі волі.
2: Сужэнцаў затрымалі ў адзін дзень і разлучылі на некалькі гадоў. Яны прайшлі праз ШИЗА, цяжкую працу, абмежаванне на сувязь і ціск у калоніях.
1: Пакуль Александр знаходзіўся ў зняволенні, памерлі яго бацькі і брат. Іх непаўналетні сын увесь гэты час заставаўся без бацькоў. У снежні 2025 года Александр апынуўся сярод палітвязняў, якіх пасля памілавання вывезлі з Беларусі.
2: Але як у Александра і Таццяны атрымлівалася падтрымліваць сувязь за кратамі? Давайте паслухаем іх неверагодна мілую гісторыю ад самога Александра, якую ён распавёў выданню «Мост Медыя».
3: Ну, у меня так просто ник такой был в Солигорске, я в интернете Солик подписывался, а я ее Буська называю. Ну, я оставлял карандашам, проносил, прятал карандаши в дворик, ну, прогулочный. Карандаши, когда не удавалось карандаши, так бетоном царапал. Буся и Солик кохание назавжды, вот так. И просто бремя, например, нашу камеру выводили, да, и потом в другой день, не обязательно в этот день, в котором могла Таццяна туда попасть, в эту тоже прогулочный дворик, это ты видел, на это эти надписи видела мои. И так мы друг другу переписывались, оставляли друг другу разные послания вот такие.
4: Когда вы узнали, что эти послания друг до друга доходили?
3: А она ж мне отвечала, видно, но по моему посланию что-то писала свое, под этим посланием тоже ответ оставляла.
4: Администрация ничего не заподозрила? Вам за это ничего не было, что вы такие?
3: Ой, ну, там, я думаю, все знали, спускали просто это. Да там дворики нуждались в ремонте, там особо никто не обращал, думаю, на это внимания. Да не знали.
4: Но это была для вас поддержка?
3: Ну, конечно. Да. Еще какая поддержка была? Какая-то связь между собой на Жодина. На Володарке то мы уже как-то уже через Малявы, через сно по воздуху кричали друг другу. Но камеры были соседние, просто могли так передаваться. Когда на суд ездили даже и на Володарке, тетрадку, можно Тане тетрадку даже передать, обменяться там. Она мне каких-то, ну, своих вкусняшек даст. Я каких-то своих, ну, вот так передаю. Бывало. Ну, а так, только что в Барановичи меня вывезли, так я уже без Таццяны. Таццяна там не сидела в СИЗО. А потом еще в СИЗО я сидел и на Брестском. И проездом и на Гродно СИЗО был, когда нас вывозили на раскрутку, так называемую. Добавить срок хотели еще. Шесть лет мало было.
4: А как, о чем вы говорите? О какой раскрутке?
3: Ну, Анюту, эти наши местные солигорские опера, там участковых кто-то, заставили, но ее там мучили, говорили, что это посадим тебя, но заставили написать явку с повинной. Ну, она же такая девочка, как у нас, ну, воспитали такой доброй, ну, отзывчивой, ну, понимаете, когда менты прессуют, ну, а вот она написала явку с повинной, это что там-то делала, с родителями наносила надписи. И знаете, самое смешное, какую надпись? Вы не поверите. Матное слово из трех букв, сами знаете, какие. На заборе у героя Беларуси этого, головатого директора Беларускалия. На заборе, понимаете? И вот за это нас, это, с колонии вывозили за это. Но там, правда, еще эти три буквы, и снизу было заблюрено то, что там, может, Лукашенковский было. И это Лукашенковски написано. И вот заставили это ее написать на эти явку с повинной. А потом, ну, она, я и в колонию обратились тоже операм, чтобы Татьяна уже в женской колонии тоже написала эту же явку с повинной. А Татьяна, как переживала за дочку, она тоже написала явку с повинной. Но за то, что вот это мы не делали, этого вообще не мы делали, не было. Но и ко мне в колонию уже приходят это опера, пиши явку с повинной. Вот твоей жёнкой и дочь написала. Написали эту явку с повинной. Я говорю, ничего не было, ничего не буду писать, отстаньте. Я ж понимал, чем это грозит вообще. Ну, и меня местный опер в колонии где-то полчаса держал. Ну, и не мог ничего сделать, я просто не пишу. Ну, он ничего не сделает. Ну, там, что он мне... А куда меня... Они со мной в колонии, еще отступлюсь, не могли вообще со мной ничего на ПКТ посадить из-за того, что я обязанное лицо, и им надо отчетность выше давать, чтобы я деньги на промзоне получал. Я там полторы смены работал. Они максимум меня два раза в ШИЗО садили, и им просто нагоняй, может, был сверху за то, что не отчетность не получают, то, что меня... деньги высчитывают.
4: То есть поэтому вы с ними спорили с администрацией, нарушали распорядок, да?
3: И почему меня выперли? Им проще меня вот под случай этот депортировать было из колонии, потому что я уже себе бил, ну, пуговицу расстегнул. Я на промке, уже все давно отдыхают, а я на промке еще в полторы смены. Я уже и рукава закатываю, эти ну, у нас эти, ну, кто контролирует, ходят эти менты, нас уже, на меня даже не обращали внимания, нового мента, которого учат, приводят, говорит, ну, это нарушение одежды на меня, но так это, как это Беруля, мы мимо проходим.
2: Мы слухали гісторыю былога палітвязня Александра Берулі пра тое, як ён падтрымліваў камунікацыю з жонкай, калі сядзеў за кратамі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: 7.28 белорусский час, у Польши 6.28 отповедно. Прогноз на двор я почнем с мэты рекордов, зафиксованных у такие самые день тягом истории назирания по Беларуси. Теплее за все было у Берости у 2019 годе, надзвычай теплый тады выдался кастрычник, вышей за плюс 24 градусы. Холоднее за все было у Витебску у 1976 годе, ниже за минус 9, а больше за все опадка выпало у Вялейцы. У 71-м годзе 23,5 мм. На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, і зараз ідзе акурат у Беластоку прынамсі. Тэмпература паветра плюс 10-12. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на гэты ранак, бо ў асобных раёнах Беларусі чакаецца туман, а месяцамі па ўсходзе краіны замаразкі 0-2 градусы.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Россияне все больше купляют белорусские холодильники и плиты. Продажи белорусских холодильников и морозильников у российской сети «Крама» выросли за квартал удвоя. Российский ритейлер «М-Видео» рассказал, сколько белорусской продукции у них куплялось за вересень 2025 года до вересня 2026. Найбольшим попытом корыстались бренды «Гефест», «Атлант» и «Горизонт». Брали у основном холодильники и морозильники кухольную технику, у другим квартале объем продаж у белорусских брендов российским ритейлеры вырос на 34% относно первого квартала. «Атлант» повеличил свои продажи аж на 96%, «Гефест» на 24,5%. Ідзе ў банкруцтва дачка БНБК у Магілёўскай вобласці. Эканамічны суд Магілёўскай вобласці распачаў вытворчасць па справе аб банкруцтве БНК «Агра Глузка». Гэта дачыннае прадпрыемства Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі, створана ў 2022 годзе пасля перадачы НМБК зямель у некалькіх раёнах краіны, у тым ліку ў Глузкім раёне, піша «Офіс Лайф». У 2022-2023 годах НБК активно поширала свою сыровинную базу. У Бобруйском районе корпорация отримала удоверенное керование на 3 года акции 3 сельхозгосподарших предприемств, а у Глузском районе 6 организаций. У 2023 году БНБК плановала повеличить объем вытворчести продукции до 1 000 000 тонн, тому ей терминово спотребилось значное сельскохозяйственное угодье. Позднее урод вырешил передать корпорации частку земель у инших районов Беларуси, Пуховицким, Осиповицким, Дубыховским. Поведовлялось, что НБК уклала около 60 миллионов рублей в развитие сельскохозяйственной вытворчести у Глузском районе. Однако теперь дочинное предприятие корпорации в этом районе находится в стадии ликвидации. У соседей заявился инвестор из Казахстана. Сетка планує пошириться на 67 крам. Найбуйнейшим бенефициаром сетки соседей, як звернув увагу портал «Беларусы и рынок», теперь з'являється громадянин Казахстана Антон Сычов. Ретейлер планує открытие новых крам и вертання до дистрибьюции харніни до садовини. Поводрі інформацію, яку читаємо на єдиному порталі фінансового ринку у сувязі з емісією облігацій у ключовій керівничої структури сітки сусіді, компанія «Лібретек», з'явився новий бенефіціяр. Гэта громадянин Казахстана Антон Сычоў, якому тепер належить найбуйнішая доля у гэтым бізнесі – 26%. Таким чином ён долучився до заснавальнікаў ретейлера. «Лібретек» планує з листопада гэтага года притягнуть 85 мільйонів рублів праз размяшчення депозитних облігацій з терміном погашення у канзы 2023 года, каб профінансувати свою бягучую діяльність. Яна включає і реструктуризацію рознічної сітки сусідів. Планується, що до кінця 2026 года сітка повеличиться на 67 крам, на 60 за кошт долучення об'єктів афіліованих компаній, чистої криниці і новоколля, ще на 7, дякуючи відкриттю нових гандльових кропок. Офіційні курси валют на 14 кастрычника, установленные центральными банками Беларуси и Польши на наступных узровнях. Курс валюты Беларуси. Национальный банк Республики Беларусь. По выникам свежих торгов на белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль незначно ослабил. Актуальный курс складают 1 доляр 3 рубля. 1 евро 3,30, 100 российских рублей 3,60, 10 польских злотых 7 рублей 60. Установлены Нацбанком на этот день. Курсы валют в Польше: 1 доляр купля 3,87, продаж 3,95, 1 евро купля 4,33, продаж 4,42.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Вежи, не, мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: 3 человеки загинули, 6 пораненные у вынику российской атаки по городе Крапивницким во Украине. У Беларуси сбанкрутовал поставщик дронов для помежников и следшего комитета. Подозреваемому у спробе замаху на премьера Польши высунуты обвинувачивание.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с подей российско-украинской войны. Кировоградская область больше за 10 годин находилась под массированной атакой российских дронов, поведомляя УНИАН. У вынику удару у Крапивницким загинули 3 человеки, еще 6 пораненные. В областном центре зафиксовано трапление по территориях предприемств, логистичных центров, складских объектах, жилых домов и придомовых территорий. У вынику удару возникли пожары. От российской атаки на Днепропетровскую в область раницой загинули 2 человеки, поведомил начальник областной войсковой администрации Александр Ганжа. Життё в украинской столице становится все больше напруженным. За запуску новой системы оповещения сирены поветренной тревоги зараз гучать амаль безупынно, каже белорусский журналист, який стало живе в Украине, Олесь Минов.
4: Апошнім часом ситуація справді значно більш складна стала, і в тому числі в Києві, ну, в усіх городах. Я, принаймні, як живу в Києві, то тут відчуваю Київ в певному роді колапс, бо не так давно ввели навіть 2 узровні тривог повітряних. Коли раніше це була просто повітряна тривога, то тепер є жовтий узровень і червоний. І я так розумію, жовтий узровень був створений для того, щоб крихи зм'якшити ось ці умови повітряної тривоги, в тому випадку, коли нема ракет.
3: Повномасштабная война России супроть Украины трывая уже 4 годы и амаль 8 месяцев. За гэты час конфликт перетворился у жорсткую войну на знясиленне. До інших тем. У Беларуси компания радиокерованной модели подала у экономичный суд Менску заяву об банкротстве. Головной крыницей прибытку для фирмы был продаж дронов. Технику поставляли у темлику помежному и следшему комитетам. Фирма винная позычальнику амаль 357 тысяч рублей. При этом о ніякой маемости у яе нема, каб расплатиться. Причина банкротства компании докладно невядомая. Не выключено, что она зрабилася ахвярой забороны на широкое уживание беспилотников. Радиокерованные модели займаліся продажем радиокерованных машин, квадрокоптеров да іншой такой техники, як у раздробным гандлі, так і державным органам. Аднак у жнівні летась компанію залучили у реєстр недобросумленных поставщиков. Гэта здарылася пасля того, як організація выиграла тендер на продаж Міністерства обороны 81 беспілотника на 2,7 мільйона рублів. Аднак замову так і не виконала. На криминальную тематику. 66-годовому жыхару Уроцлава Кшыштафу Н. высунутое обвинувачванне у падрыхтоўцы замаху на прэм'ер-міністра і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Польшчы. Мы маем справу з чалавекам, які хацеў гэта зрабіць не для славы ці грошай, а па ідэалагічных меркаваннях, які ўжо перайшоў ад заяў да канкрэтных дзеянняў для рэалізацыі сваіх намераў, сказаў прэс-сакратар Варшаўскай акруговай пракуратуры Пётр Антоніс Кіба. Кшыштафу Н. прад'яўленыя абвінавачванні па 9 артыкулах крымінальнага кодэксу. Найбольш сур'ёзным з іх з'яўляецца падрыхтоўка замаху на высокапастаўленых палітыкаў з выкарыстаннем выбухоўкі. За гэта яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Сёння суд павінен вырашыць, ці пакінуць падазраванага пад вартай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 10-12.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з Рацией.
2: Нагадаю, наши координаты. Господарство 98.1 FM у Белостоку и Городни, у приватности 99.2 FM у Берости до Белой Подляской. Онлайн-трансляция ведется праз наш сайт rация.com. Мы есть у соцсетках, у мессенджерах. Выбирайте зручный и беспечный для себе вариант. Напереди шерох еще материалов на злободенные темы, так что заставайтесь с нами.

0: Яшчэ ж жыцця дыяспары эміграцыя вучыць не баяцца свабоды, так амаль два дзесяцігоддзі. Таму ў Швецыі знаходзіцца беларускі грамадскі дзеяч Павел Латушка, ад'езд у іншую краіну з аднаго боку для яго стала выпрабаваннем, а з іншага выратаваннем ад рэжыму Лукашэнкі, кажа суразмоўца.
1: Я уехал в мае 2009 года после 8 арестов и после того, как вышли мои книги в Беларуси, и когда я стал встречаться с читателями, были творческие вечера в библиотеках, в университете, в институтах, это стало раздражать особенно милицию, потому что я не поддерживал власть, и я слишком много говорил. Весной 2009 года они мне прямо сказали, что все равно жить мне не дадут в Беларуси спокойно. Я уже вынужден был уехал в Швецию, потому что здесь были друзья, и было проще как бы устроиться.
2: Что для вас на сегодняшний день является понятием дома? Это Беларусь и уже то место, где вы теперь налаживаете свой быт?
1: Дом там, где мы живем. Беларусь – это моя родина. Я ни в коей мере не буду от нее отказываться. И я всегда буду считать себя белорусом. Но в то же время вернуться в моем возрасте уже, наверное, это не получится.
2: Иммиграция. Какой вы уявляли ее себе еще до того, как съехали с Беларуси, и какой она для вас опынулась на сам рэч? У чем вы розница этого понятия и слова?
1: Когда я думал об этом, скажем так, раньше, то это было что-то непонятное для меня абсолютно. Когда я приехал, то первый год это было большое количество впечатлений, помогало не видеть того количества проблем, которые существуют в обществе, в любом, скажем так, обществе, в то же время и шведском. Но потом со временем все потихоньку-потихоньку наладилось, и я еще ездил, имел возможность как бы тогда приезжать в Минск. И последний раз я уже в 2014 году был только в Минске. Меня уже предупредили, что больше возвращаться не стоит. А когда по Первому каналу прошло видео, где меня срифмовали вместе Галушка, Латушка, на День поэзии, кстати, вот я понял, что уже вернуться я не смогу.
2: Что вы отчуваете, когда разумеете, что шлях до дому затягнулся на годы? Вы принимаете новые реальности и все еще живете со спакованными валисками?
1: Нет, я уже принял это как реальность. Это уже... Это мир, в котором я живу, и это часть... Здесь часть моего сердца, скажем так, и уже... Возвращаться в Беларусь мне уже некому, скажем так, только к могилам. Даже квартира у меня арестована, поэтому даже жилья у меня там нет.
2: Чи верите вы у целом у свое неколи физичное вертание у Беларусь на вот на те могилы? И что повинно отбыться, вось, как вы пошли и набыли этот квиток?
1: Если честно, я не верю. Вот совсем не верится мне в то, что в ближайшие десятилетия я смогу приехать в Беларусь. Это однозначно, потому что я не вижу. Если даже при всем хорошем раскладе умирает диктатор, то кабинет Светланы Тихановской не успеет даже заказать самолет в Беларусь, когда Россия захватит все в Беларуси, и, как я обычно пишу в своих постах, стены Дома правительства окрасятся в красный свет от крови белорусов, и на, скорее всего, там, в этом здании, появятся красные российские звезды.
2: Чему самому главному вас научил этот вымушенный досвид жития у Швеции? Что бы вы сказали тем, кто только зараз проходит вот эти некие тяжкие этапы, например, политвязни, которые вымушенно были депортованы у замежа?
1: Я научился не бояться свободы, скажем так. И хотел бы сказать к тем, кто приезжает сюда, в эмиграцию, чтобы они не думали, что это настолько сложно, что нерешаемо. Все решаемо. Главное не бояться, думать, действовать, и движение только вперед.
0: Павел Галушка подагульнюў, што ягоны сталы дом цяпер гэта Швецыя. Менавіта ў гэтай краіне ён плануе правесці наступныя 10-годдзі.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Білорусь рішуче осуджає заяви головнокомандуючого об'єднаними озброєними силами НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича, який представив так звану теорію перемоги. Про це заявив пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Руслан Баранков. Поводле Баранкова, концепція предвиджує превентивні удари по білоруській території з використанням дронів і наземних роботизованих систем. Хоча насамрэч план НАТО описывает деяния альянса в отказ на напад России. Под прикрытием оборонных формулировок блок фактично рыхтует глебу для военной эскалации и агрессии, заявил пресс-секретарь белорусского МЗС. И он так само утверждает, что Беларусь никому не погрожала, а ее военная доктрина имеет выключно оборонный характер. МЗС Беларуси закликал заходние страны до диалогу и обновления доверу. 12 кастрычніка головнокомандуючий об'єднаними силами НАТО в Європі американський генерал етнічно-білоруського походження Алексус Гринкевич на Варшавському форумі безпеки упершиню публічно описав військову стратегію Альянсу на випадок нападу Росії на усходній фланг. Поводле Гринкевича, секретная версия плану была затверждена 3 месяца тому. Свой посыл он сформулировал коротко: «Мы дамо отпор». Территория Беларуси была названа в плане «Сирот целев». Коли Россия нападе, НАТО планує наносить удары по российских командных пунктах и системах супроповітряної обороны у Беларуси, Калининградской области и вокруг Петербургу. Мета таких ударов тим, каб позбавить неприятеля переваги у поветры и открыть шлях до контрнаступу. Мы назираем, что НАТО своими резкими заявами попереджує Россию, так само Лукашенко, что ему лепей зробить все махчимое, каб военные деяния и навод просто провокации России супроть заходних соседей не отбывались с территории Беларуси. Натурально, что белорусское министерство замежных справов, навод при некоторых опошних доволі миролюбивых заявах Лукашенки, обовязаны реагировать на такие выказывания представников НАТО. При этом обовязково перекручивать их не сенс, что и зробил Воронков, каб менавіта НАТО представить потенциальным агрессорам. Робится это не первый раз и стало уже певной рутиной. Например, Лукашенко, министр обороны Хренин, не кажучи уже про пропагандистов, неодноразово выказывались про увеличение военных выдатков Польши, Литвой и Латвии. Нібито забываючися, что главная причина этого подвышения, которое отбывается в последние годы, агрессивная политика России, ее агрессия супроть Украины и гибридные атаки на другие державы. До того ж, белорусский МЗС повинен в своих заявах завсёды исти у речище старейшего российского брата. А Москва традиционно спробує представить узмацнение обороны НАТО как потенциальную погрозу самой России, а не как отказ на страх усходноевропейских стран перед махчимой российской агрессией.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Зараз подарство будет у нас архивный материал и нагоды для его сумная вестка про раптовную заучасную смерть израильского войскового историка, журналиста и популярного блогера Рыгора Тамара, який пошел життя в возрасте 54 годов. Это здарылося 13 кастрычника. Спочувание семьи выказывают коллеги, войсковцы, тысячи слухачов по всем свете. Похование аналитика уже отбылося в Иерусалиме. Белорусская радиорация пропонует урывок з ягонага эксклюзивного архивного интервью, якое сегодня гучить как политический заповед для региону. Рыгор Тамар в 23-м годе гучил позицию абсолютной реалистичности сусветной геополитики, и гэтае слово актуальное по сегодня.
1: Гость рации.
2: Я совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. Но уж если мы говорим о приеме в НАТО, то, конечно, такой, так сказать, заряд тяжелой артиллерии политической западные партнеры будут использовать в исключительных обстоятельствах. Ну, например, для того, чтобы склонить Украину к каким-то территориальным уступкам. Или наоборот, непринятие страны в НАТО преподать России как их достижение для того, чтобы их склонить.
3: Литерально перед самым саммитом НАТО в Вильне, как, в принципе, и зараз, назирается такая уже военная напруженность на меже помеж Белоруссию и усходним флангом НАТО. Ведется узброение, рыхтуются войски, Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Те можем оказать, что это продает некая подрыхтовка, военизованная усходним флангом НАТО?
2: Ну, НАТО вообще полностью изменили свою доктрину за последний год. То есть, если раньше организация избегала формулировок, в которых Россия формулировалась как враг, то сейчас это четко обозначено. Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. То есть, конечно, невозможно сравнить геополитическую обстановку сегодняшней России и того, что было там полтора года назад. Конечно, НАТО полностью меняет доктрину. НАТО понимает, после тех преступлений, которые совершили российские военнослужащие на территории Украины, НАТО понимает недопустимость ситуации, когда российские войска войдут на территорию одной из стран НАТО, поэтому они вот сейчас именно предпринимают превентивные меры, наращивают свою группировку, вооруженные силы. В целом это процесс не какой-то там лихорадочный, хаотичный, а это будет поступательный процесс, который там планируется, осуществляется. Смотрите, война идет уже почти полтора года, и только сейчас НАТО начали передислокация группировки как таковой, учитывая, опять же, усиление этого блока, а две вот эти страны, Финляндия и Швеция, это достаточно весомые в военном отношении страны, потому что Финляндия при своем незначительном населении, она может поставить под ружье в случае необходимости до 250 000 солдат, при этом это будут хорошо обученные солдаты.
3: Чему тогда в таким выпадку не закрыться небо над Украиной? Тих это только погоршить всю ситуацию.
2: В закрыть небо над Украиной — это вступить в боестолкновение с российской армией. Страны НАТО избегают этого на данном этапе, не отвечает их интересам. Они предоставляют вооружение, предоставляют его намного более щедро, чем можно было представить, допустим, полтора года назад, и в какой-то степени можно говорить, что Америка идет в фарватере британской внешней политики. Это происходит, наверное, впервые со Второй мировой войны. У британцев свои интересы в рамках этого конфликта, который сотрясает сейчас всю Евразию, по сути. Чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры? Краха России, коллапса России и последующего очень такого ощутимого усиления Китая.
3: Польский генерал, был вице-министр обороны Польши Вальдемар Шипшак, значит, что не шакал такого героизма от украинской армии. Ці можем сказать про то, что война уже в Украине идет до своего завершения и, может быть, скончится в наступном годе, например, когда будут президентские выборы той же самой России и поплывают на огульную ситуацию.
2: По результатам этого наступления, которое сейчас предпринимает армия, западные союзники будут стараться усадить обе стороны за стол переговоров для того, чтобы по меньшей мере добиться прекращения огня. И в этой связи вот все, что армия сможет отвоевать, то есть фактически содержание этого соглашения будет писаться штыками солдат.
3: В том же самом интервью Вальдемара Шипшака он отзначил, что верить у гэты план, коли белорусский полк Клиновского с территории Украины рушить на Беларусь, каб вызвалить яе ад режима Лукашенки, и, безумовно, сами белорусы поделяют такую думку. Ты ж украинские эксперты кажут, что международное право не дозволит такого самой Украины, каб с яе территории на территорию Беларуси пришел вот такие белорусский полк. Як вы лечите, господар Рыгор, насколько это можливо?
2: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Необходимо вырвать политическую инициативу. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Можете себе позволить все. у вас пытаются уничтожить вашу страну, вашу цивилизацию, ваш народ физически уничтожить. Можете себе позволить все, любые действия, которые целесообразны для сохранения вашей нации как таковой, вашего государства. Я считаю, что, безусловно, необходимо действовать очень агрессивно, и если есть оперативная возможность перенести войну на территорию Белоруссии для того, не для того, чтобы с народом белорусским воевать, а для того, чтобы сменить там преступный режим Лукашенко и установить там демократическую власть. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
3: И в этот самый час белорусские демократичные силы в выгнании спробуют притягнуть Лукашенко до отказности про Международный криминальный суд на подставе незаконной депортации украинских детей в Беларусь. На ваш пункт лежит, господа Рыгор, насколько это можливо? Те уже только военный шлях дозволит вырешить нарешите белорусское питание?
2: Все эти действия международных юридических инстанций, я не хочу, так сказать, пренебрегать их значением. Конечно, они оказывают какое-то воздействие, есть оно, но фактически все будет решаться на земле штыками.
3: Ну и такое питание, те шакать ядерной погрозы с территории Беларуси для той же самой Украины, и те есть ядерная сброя тактичная на территории Беларуси зараз?
2: Я считаю, что тактического ядерного оружия в формате оперативного развертывания у них нет. И применять ядерное оружие с территории Беларуси не будет Лукашенко, если он сохранил хотя бы частично контроль над происходящим в своей стране, потому что это для него самоубийственный акт. Он вряд ли будет заниматься политическим и физическим самоубийством. Однако, возможно, он полностью утратил контроль над происходящим. Я этого предвидеть, так сказать, не могу. Для Путина было бы соблазнительно нанести удар именно с территории третьего государства, а таким государством в рамках этой войны может быть только Беларусь. Это не так просто все сделать. Это не выхватил пистолет из кобуры и нажал на курок. Все происходящее в этой связи, оно очень тщательно отслеживается американской разведкой, британской разведкой. Применение тактического ядерного оружия с военной точки зрения абсолютно нецелесообразно в формате данного конфликта. Последствия, действительно будут необратимы для Путина. Поэтому мое мнение, что он не совершит этих действий.
3: И таким чином Республика Беларусь еще является независимой краиной, эти наши цалком подначали на Путину и губерния?
2: Это очень важный вопрос. Думаю, что на него сегодня может ответить не более полутора десятков человек в мире, скажем так. Безусловно, мы наблюдаем постепенную утрату суверенитета Беларуси. Однако, смотрите, как интересно, вот когда путинскому режиму угрожала реальная опасность, именно Лукашенко вдруг оказалось, что является той фигурой, которая может что-то решать и на что-то влиять. И Лукашенко это понимает, поэтому он затаился и, возможно, ожидает удобного часа для того, чтобы сыграть свою игру по-крупному. И такое тоже нельзя исключать.
0: Гость рации. Нагадаю, што гэта была архіўная гутарка. Беларуская радыё рацыя выказвае шчырае спачуванне блізкім Рыгора Тамара. Ягоны жывы голас у нашым эфіры застаецца сімвалам інтэлектуальнай мужнасці, нязломнай веры ў тое, што ваенная агрэсія Крамля будзе спыненая супольнымі намаганнямі вольнага свету. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. ЗША прапанавалі размарозіць частку актывы ў Расіі дзеля перамоваў датычных той самай вайны. Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ, заявіў Зеленский. Беларусь близкая до уступления у войну, стверджают в организации Белпол. Так что, можно сказать, весь выпуск практически будет присвечен этой теме. Заставайтесь с нами, начнем его уже про хвилину.
1: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Еўразвяз рыхтуе альтэрнатыву Starlink для Украіны ўжо да пачатку наступнага года. Экумунічная адукацыя неабходна для Беларусі, лічыць беларускі тэолаг. Польскія памежнікі перахапілі партыю кантрабандных цыгарэт, увезеных цягніком з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Еўразвяз рыхтуе альтэрнатыву Starlink для Украіны ўжо да пачатку 2027 года, піша Le Monde. Еврокомиссия планует с початку наступного года подключить коммерческие спадорожники до европейской системы оборонной связи GovSatCom, у тым лику для обеспечения потреб Украины. Система працуе со студеня бягучего года и объединяет махчимости державных спадорожников ЕС. Параллельно Брюссель распрацовывает уластную спадорожниковую групповку IRIS-2, полновартостное разгортывание якое запланировано на 2029 год. Однако, покуль неведомо, ці смогут часовые европейские постановы полновартостные вартасна замяніць Stars Shield, вайсковую версію сеткі Starlink, якую выкарыстоўваюць украінскія вайскоўцы. Да беларускіх тэм. Культурніцкая дыпламатыя і абарона беларускіх інтарэсаў у талінскіх кабінетах – гэта галоўныя прыярытэты, на якіх зараз засяроджана дзейнасць беларускай суполкі ў Эстоніі. Актывісты не толькі трымаюць беларускае пытанне ў інфармацыйным полі краіны, але і дапамагаюць новым рэлакантам спраўляцца з бюракратыяй і праблемамі легалізацыі, адзначыла адна з лідараў беларускай супольнасці ў Эстоніі Ірына Шпак.
4: Канешне, больш культурніцкіх праектаў, на тое спрыяе і культурная атмасфера ў Таліне, напрыклад. У верасні прайшоў тыдзень нацыянальных культур Таліна, куды запрашаліся да ўдзелу і беларусы. Напрыклад, з Таліна ўдзельнічалі беларусы з керамікай, Таццяна Варажун з керамікай, майстар-класам па кераміцы Беларусі і пра культуру Беларусі.
3: Ірына Шпак дадала, што беларусы таксама займаюцца палітычнай адвакацыяй, дапамагаюць палітвязням і выбудоўваюць дыялог з эстонскімі ўладамі, каб абараніць правы беларускай супольнасці. Теолог и координатор инициативы «Христианская визия» Наталья Василевич приняла удел у международной дискуссии «Экуменичная адукация как способ переодоления поляризации в громадстве. Европейский досвид». Мероприемство прошло во Украинском католическом университете у Львове у межах 19-го экуменичного социального тыдня. Подчас дискуссии она рассказала, что досвид объединения религийных супольностей и пошуку поразумения, который зараз выбудовывается во Украине, мае колоссальное значение и может послужить важным прикладом и для Беларуси.
5: Украина является одним из таких мест, где питание возгадной супрации религийных организаций помеж собой является экзистенциальным питанием, питанием життя и смерти, питанием выживания. Актуальность вельми высокая, нашмат вышейшая за заходние краины, где нема войны. Украина может показывать приклад, не треба заседы глядеть только на инших и спробовать повторить вот эти узоры. Нации заходят не из неких своих потреб.
3: Наталья Василевич отзначила, что экуменичная адукация здольная стать действенным инструментом для снижения узроўню поляризации и обновления громадского доверу. Для Беларуси, где религийная сфера находится под жорстким утиском и контролем сбоку державы, асэнсаванне и применение европейских и украинских моделей межконфессийного супрацовництва является житёво необходным кроком на перспективу выхода из громадско-политичного кризиса. Да информации из мяжи. Супрацовники Надбужанского отдела помежной аховы Польши и Люблинской мытно-податковой службы конфисковали 13 800 пачков цигарет коштом амаль 300 000 злотых без польских акцизных марок. Про гэта 15 кастрычника поведомила помежная ахова Польши. Партия цигарет перевозилась у грузовым тягнику. У поведомления говорится, что у районе населенного пункта Булька-Добрынская неподалек от мяжи с Беларусью двое мужчин выкидывали из вагона загорнутая у чорную фольгу пакеты. Затрыманыя двое мясцовых жыхароў. За датычнасць да кантрабанды ім пагражае буйны штраф. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месяцами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 10 до 13 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановное господарство. Четвер сегодня на календаре 15 кастрычника. Доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья. Як завжды, зычу вам я, Олесь Дубовец. Некольких один будем разом, будем слухать добрую музыку. Спадзяюся, добрые новины, да и розные цікавінкі з майго боку, да и не только. Что тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут такі анелізы, без назвы, Three Doors Down, Red Hot Chili Peppers, да и іншыя. Не ў забаве, традыцыйна, Ян Мордань пачытае нам штосьці цікавае з архіву тыднёвіка Ніва. Ну, а потым вось працягнем учорашнюю тэму пра імунітэт і даведаецеся, якія прадукты і напоі варта часцей ўжываць у сезон грыпу, які набліжаецца, каб падтрымаць той самы імунітэт.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио Рация. Тут живе Беларусь.

эфир на хвалях белорусских радио рация. Ну а я и снова вот про иммунитет. Учора, что сказали, сегодня так само, чему не, за все да актуально. Чего не хапая, про то и актуально. А за находом сезона гриппу, хотел сказать сезона грибов, гриппу особливо важно сочить за харчеванием и ладом життя. И диетологи рассказали, какие продукты помогают подтримливать иммунную систему и чему варто надавать увагу здоровью кишечника, и те сапраўды молоко узмацняе утварэнне слизи падчас простуды. Есть такое меркаванне у некоторых. Про все это рассказывая Fox News. По словах диетолога из Нью-Джерси Эрин Полински-Вейт, диетологиня, стан кишечника тесно связан с працей иммунной системы. Недохоп оболонины, ферментованных продуктов и необходимых поживных речевов может порушать баланс кишечной микрофлоры и негативно уплывать на аховные функции организма. Одной из основных рекомендаций специалистов стало разностайное харчевание с додатковой колькостью, с достатковой, а может и додатковой, колькостью городнины и садовины. Паприка, киви, цитрусовые, брокколи утримливают витамин С, який необходим для нормальной працы иммунной системы, и витамин С не назапашивается, до речи. Так само диетологи рают частей уживать ферментованные продукты, в том лику натуральный йогурт, кефир и квашеную капусту. Про хамон чомусь не кажут. И они помогают подтримливать здоровый микробиом кишечника. Еще одним важным компонентом рациона является оболонина, крыницами якой служат фасоль, ады орехи. Не меньше значный белок и цинк, необходимые для формирования иммунных клеток. Отримать эти речевы можно с нетлустого мяса, морепродуктов, яек, гарбузовых семок и нута. Особную увагу специалисты звернули на звычайное молоко. По словам диетолога из Паудневой Каролины Лорен Манейкер, оно смещает шерех важных поживных речевов, у тем лику витамины А, Д и цинк и селен. И они удельничают у потребления нормальной працы иммунной системы. И кроме того, молоко помогает пополнять запотребование организма у ваткости. Распаусюдженное меркование, что подчас простуды молочные продукты узмацняют утворение слизи, не мая переконаучага навукового подтверждения. Отчувание подвышенной воз этой колькости макроты может быть злучено с тем, что молоко при смешивание со слиной покидает такое больше густое отчувание у роте и горле, и это не обовязково означает, что организм сапраўды выпрацовывает больше слизи. Людям с непереносностью лактозы специалисты рекомендуют безлактозное молоко, и оно смещает и же основные поживные речевы, что и звычайное, но ну, и не смещает той самой лактозы. Важную роль у подтримания иммунитета гуляет и достатковое споживание ваткости. Вода, бульоны, зеленая да имбирная горбата помогают подтримливать гидратацию организма. При этом увильгатнение дыхальных шляхов так само имеет значение, бо яны удельничают в обороне от узбуджальников респираторных инфекций. Что до витаминных добавок, вельми популярных, яны могут быть корыстные при недохопе певных поживных речевов. Тут лепше сдать отповедные анализы. Однако диетологи рекомендуют попереднее все ж таки проконсультоваться с лекаром. И самостойный выбор витаминов, их дозовки не гарантует додатковой корысти, а у некоторых выпадках можно навод и нашкодить. Вам яно потребно, вам яно не потребно. Бывайте здоровы.

0: Беларуси съезжаем, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы разумны.

Или на хвалик белорусских радио рация 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нас долучился. Ну и нагадываю про надворье, традиционный час для этого. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 10 до 13 тепла, ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосфера тиск вышэй за норму. Ну а про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве.

США официально пригрозили Украине спынить обмен разведданными, поведомляют СМИ. Трамп не запросил назиральников ОБСЕ на выборы в Конгресс. Для уезда в Казахстан белорусам треба будет запытывать пропуск на за 3 дни. Про это да и про иншее. Вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусской радио РАЦИ расскажу Владимир Лапцевич. Варта дачакаться.

0: Федерація.
1: Грузинская гостеприимальня демонстрирует миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: США пропоновали разморозить частку активов России для перемоу, поведомляют СМИ. Украина отновит удары по российских НПЗ, заявил Владимир Зеленский. Беларусь близкая до вступления в войну, свержают у организации Белпол.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Администрация президента США Дональда Трампа пропоновала знять обмежевание с частки державных активов России, замороженных после початку полномасштабного уварвания в Украину, как поспробовать обновить мирные перемовы, которые зашли в тупик. Про это пишет газета Financial Times со посылкой на свои крыницы. У свою чергу представники Европы на встрече у Майами выступили супроть передачи контролю над активами злученным штатом або вертания России любой частки замороженных сродков – рассказали крыницы газеты. Поводле их слов, пропанова Уиткафа и Кушнера выкликала занепокоенность сярод украинских чиновников и европейских дипломатов. У лютым 2022 года заходние урады заморозили российские державные активы на 260 миллиардов евро. Большая частка этих сродков находится у европейском связи, нагадывая Deutsche Welle. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обновит удары по российских НПЗ. Заборона снятая, з нас досить, сказав ён Financial Times у інтерв'ю падчас свайго візіту у Лондон. Паводле украінскага лідара, Київ три дні устрымліваўся ад удару па энергетычнай інфраструктуры, але Москва працягвала атакаваць украінскую энергетыку. За тыдзень загінулі больш за 100 мірных жыхароў. Зеленскі таксама расказаў, што амерыканскія вайскоўцы папярэдзілі украінскіх калег пра блакаванне разведвальных даных у выпадку працягу удару, а праблемы са Starlink назваў не тэхнічным збоем, а волей. Спынить удары ён погадзіўся б толькі ў абмен на дадатковыя ракеты «Патриот». Беларусь теперь близкая до вступления в войну. Такое меркование выказал представник Белпол Матвей Купрейчик. При этом, комментуючи безпеку белорусов у эмиграции, он отзначил.
4: Зараз мы бачим, что Литва, Латвия, Эстония вельми пильно рыхтуются до всяких погроз с боку России, с боку диктатора Лукашенко. По-иншее, европейские краины кажут, что они будут оборонять территорию усих краин Европы, докладно Литву, Латвию, Эстонию, докладно каждый сантиметр этих краин будет обороняться. Тому я бы не казал про то, что треба куда-то там мигровать, еще нечто. Але я скажу так, что треба быть готовым на некий упадок. У вас были подрихтованные документы, у вас было некие гроши в запасе на певные выпадки.
3: Нагадаю, на этом тыдне Белпол опубликовал новый аналитичный доклад об милитаризации Беларуси. С того часу сайт организации подвергается массированному нападу. На криминальную тематику. 66-годовому жыхару Урослава Кшыштафу Н. высунутое обвинувачванне у падрыхтоўцы замаху на прэм'ер-міністра і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Польшы. Мы маем справу з чалавекам, які хацеў гэта зрабіць не для славы ці грошай, а па ідэалагічных меркаваннях і які ўжо перайшоў ад заяў да канкрэтных дзеянняў дзеля рэалізацыі сваіх намераў, сказаў прэс-сакратар Варшаўскай акруговай прокуратуры Пётр Антоні Скіба. Кшыштафу Н. прад'яўленае абвінавачванне па 9 артыкулах крымінальнага кодэкса. Найбольш сур'ёзным з'яўляецца падрыхтоўка замаху на высокапастаўленых палітыкаў з выкарыстаннем выбухоўкі. За гэта яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... На дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Местами магчымы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 10 до 13 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму. Витаю, шановные, нагадаю, четвер. Сегодня на календаре 15 кастрычника. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, да и доброго настрою. Зычить усім белорусская радио рация. Перед микрофоном Олесь Дубовец. Запрошаю черговую музычно-информационную годину. Тут Скрябин, так само ACDC, Сильвер, Пол Маккартни, Акута да иншие. Не в забаве некоторые нагоды этого дня, но а потом, недзя на 20-й хвилине, тут и снова Алина Залеевская с программой «Открываем на новое белорусское слово».
0: Радио «Рация». Первое. Безграничное радио FM.

0: нация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: США официально пригрозили Украине спынить обмен разведданными, поведомляют СМИ. Трамп не запросил назиральнику АБСЕ на выборы у Конгресс. Для уезда в Казахстан белорусам треба будет запытывать пропуск за 3 дни.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей дотышных российско-украинской войны. США официально пригрозили Украине спынить обмен разведданными за удару по энергетике России, поведомляя Вашингтон-Пост. Про это американские спецслужбы поведомили украинской амбассаде в Вашингтоне. Попереджені были настолько масштабными, что звонок отримал каждый, у кого было прозвище, якое гучить по-украинску, расповела крыница, знакомая с ситуацией. Учора ж президент Украины Владимир Зеленский подчас интервью телеканалу Fox News отказываючи на питание, те отшуває он себе здрадженным американским лидером Дональдом Трампом, отказал стверджально. Он додал, что ситуация некольки складаней, чем его почутці и эмоции. «Вельми шкода, что мы губляем моцного партнера. Это мое меркование», — сказал Зеленский. «Вы думаете, вы губляете Америку?» — докладнил журналист. «Так, але не за нас. Мы не можем дозволить себе быть слабыми. Инакш мы не выживем», — подкреслил украинский лидер. Администрация президента США Дональда Трампа не запросила назиральников АБСЕ для мониторингу промежковых выборов у Конгресс. Это решение выкликало критику с боку демократов, которые занепокоены прозрыстостью мающих отбыться голосования. У Белом доме заявили, что запрошение международных назиральников не является обязательным. Про это пишет The Hill. С 2002 года Соединенные Штаты регулярно запрошали назиральников от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для мониторингу промежковых и президентских выборов. Назирание ожидавляя Бюро по демократичных институтах и правах человека АБСЕ, якое рыхтует справоздачи об ходе выборчих процессов. До інших тем. Казахстан уведе электронные дозволы на уезд для громадян прикладно 60 країн, у тим ліку партнеров по ЕАЭС – Беларуси, России, Кыргызстана и Армении. Новый порядок уезда урад Казахстана затвердил 10 кастрычника, пишет Moscow Times. С 1 липня наступного года иншоземцам, которые проезжают у Казахстан без визы, треба будет подавать заяву на электронный дозвол проз лічбовую платформу не позднее, чем за 72 години до уезду. Оформление будет бесплатным. Дозвол будут выдавать после узгоднения с органами национальной безопасности. И он будет дейничать 180 дён и дозволить на протягу этого часу несколько разов уезжать в Украину. Новые правила почнут уводить поэтапно. С 1 листопада этого года их планируют применить в аэропорте Актау и на 4 автомобильных пунктах пропуску на мяжи с Россией. С 1 студеня 2027 года дозволы почнут потребовать в аэропортах Астаны и Алматы, а с 1 соковика на всех пунктах пропуску проз державную мяжу. До липня 2027 года отсутность электронного дозволу не будет подставой для отмовы во уезде. После этой даты его наявность станет обовязковой. До новин литературы. Выдавецтво Логвинов порадовало белорусских читачов долгочаканной новинкой. У першиню по-белоруску вышел твор знакомитого корейско-немецкого философа Бён Чхольхана. Книга актуальна як ніколі, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асэнсавання нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку для білорусів розказує редактор і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окрамя усіх тих речей, які я написую, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з нервовими комунікаціями, усіми цими справами, так білорусі я ще живуть у ситуації війни, еміграції і репресій. Для нас ситуація в неким плані ще горше, чим той, що пісує Хан про заходнє громадство. Ось сентимент, гэты маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкой адукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче лепш зрозуміти себе і світ. Адметністю білоруського видання стала так само послесловие філософа Тетяни Шицової, яка погляділа на текст Хана проз призму менавіта білоруського драматичного досвіду, репресій, війни і вимушеної еміграції. Больш новинок на сайті у соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск проз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер 15 кастрычніка сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю вас пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 15 кастрычніка, чацвер. Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? У чацвер 15 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Соль зямлі» зборніка з 12 беларускіх віктарынаў. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Людзі, кнігі, межы. Пясэцкі 2026. Гарадская бібліятэка ў Заблудаве запрашае на аўтарскую сустрэчу з Анэтай Прымакай Онішк, якая адбудзецца ў філіале бібліятэкі ў Рафалоўцы. Пачатак 18 гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры. У Беластоку праходзіць юбілейнае пятае выданне чэшскіх дзён у Нетэатры. А 16 гадзіне адкрыецца выстава фатаграфіі Онджыя Немеца «Вацлаў Гавел 1976-2011». А 17 гадзіне ў Беластоцкім Нетэатры пачнецца паказ фільму «Грамадзянін Гавел». Вацлаў Гавел быў незвычайнай асобай, драматургам, дысідэнтам, візіянерам і ў рэшце рэшт прэзідэнтам, які з незвычайным класам і гумарам увёў сваю кнігу ў свабодны свет. Больш за 10 гадоў камера сачыла за ім праз яго найбольш важныя, але таксама неверагодныя, прыватныя і неафіцыйныя моманты. Перад паказам адбудзецца размова, у якой будуць разглядацца палітычныя і чалавечыя аспекты прэзідэнцтва Гаула, польска-чэшскія адносіны і гістарычныя трансфармацыі ў нашай частцы Еўропы. У размове прымуць удзел Аляксандр Кваснеўскі, былы прэзідэнт Польшчы, які супрацоўнічаў з Вацлавам Гавелам на міжнароднай арэне, у тым ліку ў інтэграцыі Польшчы і Чэхі ў НАТО і Еўразвяз. Ды Аляксандр Качароўскі, эсэіст, перакладчык чэшскай літаратуры, аўтар вядомай біяграфіі Вацлава Гавела і шырокага інтэрв'ю з Аляксандрам Кваснеўскім. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу дыскусійнага кніжнага клубу. На 17-ю сустрэчу рэкамендуецца кніга Персівала Эверета «Джеймс». Эверет дае слова Джеймсу, афраамерыканскаму спадарожніку Гакальбре Фіна, каб праілюстраваць яго бачанне свету Амерыкі 19-га стагоддзя. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне. Тут і зараз у музычнай кавярні «Фама» з канцэртам выступіць Аня Карольская. Пачатак 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. США пропоновали разморозить частку активов России деля перемоу, поведомляют СМИ. Украина одновить удары по российских НПЗ, заявил Владимир Зеленский. Беларусь близкая до вступления в войну, свержают у организации Белпол. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Администрация президента США Дональда Трампа пропоновала снять обмежевание с частки державных активов России, замороженных после початку полномасштабного уварвания во Украину, как поспробовать обновить мирные перемовы, которые зашли в тупик. Про это пишет газета Financial Times со спасылкой на свои крыницы. У свою чергу представники Европы на встрече у Майами выступили супроть передачи контролю над активами злученным штатам або вертания России любой частки замороженных сродков, рассказали крыницы газеты. Поводле их слов, пропанова Уиткофа и Кушнера выкликала занепокоенность сярод украинских чиновников и европейских дипломатов. У лютом 2022 года заходние урады заморозили российские державные активы на 260 миллиардов евро. Большая частка этих сродков находится у европейском связи, нагадывая Deutsche Welle. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одновить удары по российских НПЗ. Заборона знятая, с нас досыть, сказал он Financial Times у интервью подчас своего визита в Лондон. Поводле украинского лидера, Киев три дни устремливался от удару по энергетичной инфраструктуре, але Москва протягивала атаковать украинскую энергетику. За тыдень загинули больше за 100 мирных жихаров. Зеленский так само рассказал, что американские войсковцы попередили украинских коллег про блокирование разведывальных данных у выпадку протягу удару, а проблемы со Starlink назвал не техничным сбоем, а волей. Спынить удары он погодился б только в обмен на додатковые ракеты «Патриот». Беларусь теперь близкая до вступления в войну. Такое меркование выказал представник Белпол Матвей Купрейчик. При этом, комментуючи безпеку белорусов у эмиграции, он отзначил.
3: Зараз мы бачим, что Литва, Латвия, Эстония вельми пильно рыхтуются до всяких погроз с боку России, с боку диктатора Лукашенко. По-иншее, европейские краины кажут, что они будут оборонять территорию усих краин Европы, докладно Литву, Латвию, Эстонию, докладно каждый сантиметр этих краин будет обороняться. Тому я бы не казал про то, что треба кудысь там мигровать, еще нечто. Але я скажу так, что треба быть готовым на некий упадок. У вас были подрихтованные документы, у вас было некие гроши в запасе на певные выпадки.
2: Нагадаю, на этом тыдне Белпол опубликовал новый аналитичный доклад об милитаризации Беларуси. С того часу сайт организации подвергается массированному нападу. На криминальную тематику. 66-годовому жыхару Урослава Кшиштофу Н. высунутое обвинувачванне у подрыхтовцы замаху на премьер-министра и вице-премьера министра национальной обороны Польши. Мы маем справу с человеком, який хотел это зрабить не для славы ці грошей, а по идеологичных меркаваннях и який уже перейшел от заяв до конкретных деяний для реализации своих намеров, сказал пресс-секретар Варшавской округовой прокуратуры Петр Антоний Скиба. Кшиштофу Н. прад'явленыя абвінавачванні па 9 артыкулах крымінальнага кодэкса. Найбольш сур'ёзным з'яўляецца падрыхтоўка замаху на высокапастаўленых палітыкаў з выкарыстаннем выбухоўкі. За гэта яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Местами махшимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра плюс 10, плюс 13. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99.2 FM.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио про белорусское мастерство, да и про международную политику. Сегодня утром в нашем эфире запрошаю вас в студию Влад Гриневский. Щиро витаем.
5: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
6: Театральное мастерство с участием его в Мярыне. Расповедаем про белорусские аспекты, про беженство по-польску и по-белоруску на белостокской сцене. У столицы Подряша проходит фестиваль 10-й юбилейный на промок «Усход». Традиционно тут выступают белорусы. Все это показали проект белорусского режиссера Андрея Новика «Беженцы 1915». Мы там так само были, поглядели спектакль, да погутарили за его стваральниками, да особами, якія пришли. Спектакль поглядеть сирот их на месяца кирпича. Керівника Центра білоруської культури у Білостоку Ілона Карпюк, яны, дарэчы, выступаюць з партнёрамі фестывалю.
7: Уже третий раз наш центр является партнером фестивалю «Кірунак Усход». А это для нас очень важно, потому что каждый год представляются постановки белорусских театров. Зараз, известно, за зрозумелых причин, это театры или коллективы актерские, которые живут поза межами Беларуси. А мое уражение, что у Польши этот театральный рух очень, скажем, напруженный, богатый, есть много спектаклов, есть что представлять публике, а это так само очень важно, как у таким, скажем, фестивальном объеме мероприемства, так само доносить эти постановки тому, что публика фестивальна завсёды иншая, не завсёды так энигматичная и не завсёды засёрджена на только белорусских темах, а просто яны приходят поглядеть цікавые спектакли. И гэты цікавые и важные спектакли белорусские трапляют у гэтую программу. А тема беженства, якую ещё лета тут у якости спектакля представляем, вельми важна для нашего региону и, думаю, не глядячи на гадавины, сотни, чисто десятые, чи іншие. Вельми важно, как в этом нарративе истории польско-белорусского помежа беженства, якое вельми мощно крануло так само белорусское громадство, это для нас справа, ну, першарадная.
6: Режиссер спектакля Андрей Новик. Это историчная тематика, или это сучасная? Все говорят про то, что вот белорусы, они не до конца беженцы, але они так само, ну, спознали вот этот переезд, утеки со своей краины, не ведаю, может, туха по родиме.
8: Конечно, параллели абсолютно нами укладаныя і пры стварэнні і пры кожным гранні гэтага спектакля, таму што гісторыя не пра 100 лет таму. Гэта гісторыя пра цэлы час гісторыі чалавецтва і пра сёння яшчэ больш, на вялікі жаль. Таму, канешне, мы расказваем гісторыі 100-гадовай даўніны, але нагадваем, што як гісторыя, на жаль, паўтараецца. Сёння гэта гісторыя гучыць яшчэ больш сучасна, чым часна, чым колькі-то гадоў таму.
9: Беларусіні, украінцы,

0: непорядок.
1: Ваза погаска, паном мишуя.
2: Некоторые песни это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И у чем сенс, что не во всех песнях была музыка. Текст он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая ось мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перерабливала веселые, весельные, жартливые, жартаунишие песни на смутный лад. Коли ты не можешь повертаться у минулое, не можешь повертаться до дому. Коли твои корани выкручивали,
3: вытоптали,
2: все гэтые песни становятся уже не жартливыми, не веселыми, а смутными.

0: Украинскому центру солидарности.
1: Церемония, так разумею, проходит при софинансовании МЗС Польши. Партнерами выступают сразу несколько буйных медиа организаций.
0: Да, конечно, там запрошаются все, и влады города, и керовники Европейского центра солидарности, конечно, хтось за все выступает. Часом там от коллегиума Европы сходней хтось приезжает. Такие зацікавленные люди с польского боку за все есть. Есть за все переклад, насколько я памятаю. У наушниках можно там с белорусской на польскую и наоборот. С польской на белорусскую все почуть. Ну, тобок. Так само традиционно не вельми широко акцентуется, кто миновито этому помогает.
1: И конкурс оцениваем мастацкую нонфикшн-прозу, выданный в 25-м годе. Бачим, уже мается короткий лист. Ты можешь мы крыху назвать, какие основные темы и тренды доминуют в книгах номинантов? Ты смогли быть, может быть, авторы уже мастацки пронесовать до святого эмиграции? Ты все ж таки мы еще тримаемся и болюче за подею внутри Беларуси, что можно отзначить?
0: Все лето, напевно, такая у книгах досить явная присутность, ну, дебютных авторов. Это прозвище не вельми так уже и на слыху, тому много многих там, как что вот Александр Карнаух, альбо Дзянис Трусов, альбо Артем Шуканов. Но это не те, как бы, прозвища, какие, ну, как бы, гучали там в пошли там 5-10 годов в белорусской прозе. Но тем не менее, вот они именно это претендуют на головную прозаичную знагороду белорусов. И, ну, это таки показальный, в принципе, приклад, что дебютные книги, альбо книги, ну, одни из первых книг, и она уже одразу отримливает такую популярность. Это значит, что литература прирастает просто новыми именами, ширится ось и простора этой прозы. Потому что, ну, вельми часто там колисти, там, годов там 5-10 тому то было такое, что там говорили, ну, знов одни и ты, как бы знов ты самые прозвища, знов ты самые прозвища в лонг-листе, в шорт-листе. Можно сказать, что ядроц, как бы, уже изменяет эту традицию и тенденцию, и я уже у авторов, которые уже тут, как бы, на диаспоры, на эмиграции проявили себя. За IT-индустрии, скажем так, пришли. Уже у фэнтезийных, фантастичных жанров пришёвши.
1: А кроме этого, назираем у коротком списке два, можно сказать, анонимных твора. Но, в принципе, тут так и так возникают люди с Дубовцом и Костюкевичем. Тем не меньше читаем крыху иншие прозвища. Что это может быть за книги и на кольких сапраўды можно будет прочитать? Те авторы сапраўды не без спецы и как это в углу далее выглядит процесс ознакомления с этими книгами?
0: То, что ты там написал Дубовцевич, это не значит, что это Дубовец, конечно. Но наоборот, максимально отдаленные псевдонимы, обранные. Часом авторы сами отбирают эти псевдонимы, часом там уже координатора премии эта функция есть. Придумать что-то такое, чтобы было совсем не подобно ни на назву книги, ни на имя, ни прозвище реально автора, авторки. А это зашифровано, то мы мусим тримать зашифрованность, не раскрывать не то, что там и як. Это уже ведут только сябры журы внутри, и они так само не могут это обмерковывать, потому что такая политика безпеки, потому что ясно, что когда люди зашифрованные до книги досылают, то это ясно, что они находятся в Беларуси. Сотрудничество, как бы, с тем же ПНом, альбо с теми людьми, которые там на логотипах указаны, афишу, ну, могут быть проблемы в вынику, и тому книги добрые, раз они трапили наверх, на этом, можно сказать, варто уже испиниться.
1: И, насколько мы разумеем, журы обирает три наилепшие творы, так, из всего, что?
0: Ну, как правило, так, это первые призовые три месяца, да.
1: Насколько горячей была сегодняшняя дискуссия, может быть, вы в курсе, может быть, пару слов про якость самой прозы, насколько она, может быть, выросла, когда большинство авторы одарованы от родной земли?
0: От земли скоро все вырвемся в просторы штучных интеллектов, там, где книжки можно будет писать, как бы, просто по щелчку. Ну, из гэта там часом пытаешь себе, накольки там роман можно зарабить уже при допомозе некой генеративной, нарративной структуры. Это, может быть, будет обмерковываться на встречах с шортлистерами, которые пройдут у Центра солидарности на передадне церемонии. Ну, по-моему, это не кепско гучить, в принципе, накольки одервано от того, что робится в Беларуси. Ну, тут, как бы, тяжко сказать, мне кажется, что то, что робится в Беларуси, теперь на угол так довольно редко выходит на поверхню, на жаль. И, может быть, что-то до нас сюда, там, в Литву, в Польшу, редко доходит.

0: Радио Рація.
1: Ми так само далі перетягуємо наш ефір. Ну і так само сьогодні пригадаємо, що 15 кастрюшника означається 209 гривень смерті, до того, що Костюшки – герої, якого лічать своїм білоруси, поляки, літовці, де американці. Чому якона спадщина може об'єднувати народи, до якого значення вона має сьогодні? Про гета з істориком Олексієм Медведєвим порозмовляв Сергій Апанович.
2: Скажіть, як на вашу думку, де і в яких країнах заховалася спадщина Костюшки? День пам'яті, якого ми відзначаємо сьогодні.
3: Спадщина Тадеуша Костюшки має такий глобальний масштаб і присутнічає навіть у нескольких континентах. Ми про Білорусь, напевно, говорити тут не будемо, бо всі ми так зрозуміли, що це фольварок Мирошовщина, де він народився. У Польщі його тіло поховано у замку Вавель у Кракові, і у його гонор насипаний курган біля города. Ну, у США он спроектовал там фортификации у Вестпойнте, там стоит его помник, вось, и города, и округи, и улицы, и мосты, и усталяваны помники и в Вашингтоне, и в Чикаго, и в других городах. Ну, все же это носит назву Тадеуша Костюшки.
2: Например, вот недавно по этой помник, который поставили в Швейцарии, там, где он жил, опошние годы.
3: Это у городе Золотурн, где он помер, и где дейничает музей его имя. Можем нагадать и Австралию, где есть Маунт Костюшки. То есть гора у его гонор.
2: Слушайте, чему вот нам, белорусам, которые живут в разных теперь краинах, важно памятать про Костюшку, как про белорусского так само национального героя?
3: Ну, бо он является важной часткой формирования этой белорусской национальной идентичности и годности. Зрозумело, что он народился на белорусской земле, у его жилах текла кровь мясцовых шляхетских родов. Он исторически лежит до просторы Великого князства Литовского. Ну и зараз для белорусов Костюшка является символом незломного змагання за свободу, ровность, правы человека.
2: А чому, скажите нам, и вам, и полякам, и там, и всем американцам не треба делиться эту Костюшку?
3: Бо Тадеуша Костюшку немагчимо утиснуть в узкие рамки сучасного этничного такого национализма, бо он был человеком эпохи осветництва, щиро кажучи, громадянином света тогочасного. То есть он змагался за свободу шматнациональной державы, Речи Посполитой, мается на увазе, где жили и поляки, и белорусы, русы, литовцы, украинцы. И, конечно, и проливал кровь за незалежность Злученных Штатов Америки, и выступал за вызволение черноскурых рабов, отдавши на это властные сродки. Ну, то есть делить его помеж краинами, ну, смешать его масштаб и суперечить его властным идеалам. Вось. То есть Костюшка повинен не разъедновывать, а объедновывать народы, как универсальный символ борьбы за огульночеловечную свободу и ровность, незалежно от походжения.
1: І спадщину у вигляді поштових марок чи поштовок про Костюшку збирають колекціонери по всьому світі. Є шмат адмислових накірунок у збиральництві, речі, зв'язані з Костюшком, його місцінами, де фотоздимками. Гадах місцін.

0: Доклад за розповідальність хвилювання стається до 18-ї в Білорусі, до 17-ї у Польщі. Імміграція вичить не бояться свободи. Так, амаля 20 годзі життя у Швеції, коментує білоруський громадський діяч Павел Галушка. Ад'їзд у іншу країну з одного боку для яго стало випробуванням, ну а з іншого – виратуванням. Так каже наш сурозмовця.
1: Я уехал в мае 2009 года после 8 арестов и после того, как вышли мои книги в Беларуси. И когда я стал встречаться с читателями, были творческие вечера в библиотеках, в университете, в институтах, это стало раздражать особенно милицию, потому что я не поддерживал власть, и я слишком много говорил. Весной 2009 года они мне прямо сказали, что все равно жить мне не дадут в Беларуси спокойно. Я уже вынужден был уехать. Уехал в Швецию, потому что здесь были друзья, и было проще как бы устроиться.
2: Что для вас на сегодняшний день является понятием дома? Это Беларусь или уже то место, где вы теперь налаживаете свой быт?
1: Дом там, где мы живем. Беларусь – это моя родина. Я ни в коей мере не буду от нее отказываться. И я всегда буду считать себя белорусом. Но в то же время вернуться в моем возрасте уже, наверное, это не получится.
2: Иммиграция. Какой вы уявляли ее себе еще до того, как съехали с Беларуси, и какой она для вас опынулась на самом деле? В чем вы разница этого понятия и слова?
1: Когда я думал об этом, скажем так, раньше, то это было что-то непонятное для меня абсолютно. Когда я приехал, то первый год это было большое количество впечатлений, помогало не видеть того количества проблем, которые существуют в обществе, в любом, скажем так, обществе, в то же время и шведском. Но потом со временем все потихоньку-потихоньку наладилось, и я еще ездил, имел возможность как бы тогда приезжать в Минск. И последний раз я уже в 2014 году был только в Минске. Меня уже предупредили, что больше возвращаться не стоит. А когда по Первому каналу прошло видео, где меня срифмовали вместе Галушка, Латушка, на День поэзии, кстати, вот я понял, что уже вернуться я не смогу.
2: Что вы отчуваете, когда разумеете, что шлях до дому затягнулся на годы? Вы принимаете новые реальности и все еще живете со спакованными валисками?
1: Нет, я уже принял это как реальность. Это уже... Это мир, в котором я живу, и это часть... Здесь часть моего сердца, скажем так, и уже... Возвращаться в Беларусь мне уже некому, скажем так. Только к могилам. Даже квартира у меня арестована, поэтому даже жилья у меня там нет.
2: Чи верите вы у целом у свое неколи физичное вертание в Беларусь, навод на те могилы? И что повинно отбыться, как вы пошли и набыли этот квиток?
1: Если честно, я не верю. Вот совсем не верится мне в то, что в ближайшие десятилетия я смогу приехать в Беларусь. Это однозначно, потому что я не вижу. Если даже при всем хорошем раскладе умирает диктатор, то кабинет Светланы Тихановской не успеет даже заказать самолет в Беларусь, когда Россия захватит все в Беларуси, и, как я обычно пишу в своих постах, стены Дома правительства окрасятся в красный свет от крови белорусов, и на, скорее всего, там, в этом здании, появятся красные российские звезды.
2: А чему самому главному вас научил этот вымушенный досвид жития у Швеции? Что бы вы сказали тем, кто только зараз проходит вот эти некие тяжкие этапы, например, политвязни, которые вымушенно были депортованы у замежа?
1: Я научился не бояться свободы, скажем так. И хотел бы сказать к тем, кто приезжает сюда, в эмиграцию, чтобы они не думали, что Это настолько сложно, что нерешаемо. Все решаемо. Главное не бояться, думать, действовать. И движение только вперед.
0: І наш зараз музик каже, що його настали думи тепер, коли Швеція мене то в цій країні, він планує провести наступне десятиходдя. 10 хвилин залишається до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Дзьонний інформаційно-музичний ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація» протягується.
3: Білоруське радіо «Рація». Разом між межами.

чайков силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки помером с хундов династию ведут, аж от самых небелунгов

а так чувать, як життё помалу. Мама, уключи одразу камеру з фронтану. Ну, здрасте, добрый вечер, белоруская монфрау. Ну, як давно я не звонив, ну,

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: У Европе назвали законными удары Украины по российских нафтоперапрацоўчых заводах. У Немеччине протягивается суд у справе подрыва паўночнага потока. Инициатива Мальдис набыла 3 гістарычныя фотографии, звязанные с радзімай Костюшки.
2: У студии новинок Жалика Лярковская.
3: Керовница европейской дипломатии Кая Калас заявила, что удары Украины по российских нафтоперапрацоўчых заводах является законной самообороной. Поводле ее слов, гэты предприемство финансует российскую войну, тому спынить украинские атаки Москва мужа, спынивши агрессию супраць Украины. Президент Литвы Гитанас Наўседа так само подтримал обновление украинских ударов по российской нафтовой инфраструктуре. И он подкреслил, что спынение огню потребует взаимных кроков обоих боков, а не однобаковых обмежеваний для Украины. Нагадаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что после трехдневного перепынку украинские войски обновили атаки на российские нафтоперапрацоўчыя заводы. Поводле его слов, Киев часово утрымливался от таких ударов по просьбе США, а в той час, как Россия протягивала атаковать украинскую энергетичную инфраструктуру. Прокуратура Німеччини заявила, що подрив газопроводу «Паўночний поток» був ажыццёўлёны со згоди Києва. Про гэта повідомляє агентство Reuters. Падчас першого судового паседжання обвінавачвання заявила, що Сергій Кузнецов, затриманий у справі про вибухи на газопроводах у 2022 годі, рыхтаваў операцію разом з українськими вайскоўцами. Паводле версії прокуратури, яны дзейнічалі ад імя невызначаных державних структур України. Оборона Кузнецова у свою чергу стверджає, що газопроводы были законной военной целью, покольки служили интересам краины-агрессора. Сам обвинувачаный отмовляет свою дотычность до выбухов. На вучаннях Организации договора об коллективной безпеке у Беларуси отпрацовали доставку гуманитарной допомоги насельництву. Про это поведомила Миноборона Беларуси. Удельники так само отбили напад умовного противника на колонну с грузом. Ахова колонны ажыццяўлялася под узмоцненным прикрытием у темлику с поветра. Разведку маршруту з використанням БПЛА. Нагадаем, вайскове вучэнне «Непарушнае братэрства 2026» праходзіць у Віцебску, а спецыяльне вучэнне «Бар'єр 2026» у старых дарогах. У склад Арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспекі ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. Армянскія ўлады замарозілі ўдзел краіны ў арганізацыі. Пресс-секретар Международного Белорусского союза письменников, литературный критик Тихон Чернікевич прокомментовал уникальный архивный документ. Официальный лист редактора Парижского часопису культуры Ежи Ядройця до Нобелевского лауреата Чеслава Мілоша от 19 листопада 1999 года, у яким той настойливо потребовал подтримать вылучение Василя Быкова на Нобелевскую премию по литературе. Як подкреслил литературознавца, потенциально отримав гэтай узнагароды ў 2001 годзе магло б цалкам змяніць ход прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
4: Калі б Быкаў намінаваўся потым на прэзідэнта, то так. Наколькі была б большая вага, чым там у умоўнага Гончарика. Я думаю, что больше. Ну, але в тих раскладах, конечно, это все было бы крайне складано, боже. И там и выборчая комиссия, там были великие питания после референдума в середине 90-х. Накольки там все это слушно, прозристо и пригоже.
3: Поводле слов доследчика, парижский мыслитель Ежи Гідройц вельми добры и хутко зразумел белорусскую свядомость, а тому примеркованная до его спадчины штогодовая белорусская литературная премия Гідройця названа у его гонор абсолютно не сдарма. Ініцыятыва «Мальдіс» набыла 3 гістарычныя фатаграфіі, звязаныя з радзімай Костюшкі. Здымкі перададуць у музеі сядзібу Костюшку ў Мірачоўшчыне. На адной фатаграфіі адбіта мемарыяльная шыльда з барэльефным партрэтам Костюшкі, якая знаходзілася на доме, дзе ён нарадзіўся. Здымак датаваны 1936 годам. Магчыма, гэта адзіная вядомая выява шыльды. Яе, верагодна, знялі ў 1939 годзе пасля ўсталявання савецкай улады. Далейший рост лёс невядомы. На двух інших фотографіях – палац Пусловскіх у Косаве, аўтарства фотографа Юзефа Шыманчыка. На адвароце захавалася штампы архіва полковніка Чэслава Гакі. Больш навінаў на сайте в социальных сетках беларускага Радіо Рацыя. Чарговы інформацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз температура паветра у нашым памежным рэгіёне плюс 10 у Лідзегародні ды Ваўкавыску, 11 зараз у Бёстоку ды Хайнаўцы, 11 у Берасці ў Кубрыні ды плюс 10 у Пінску. Ну і калі слухаць беларускае радыё рацыя апошнія 3 гадзіны, распавядаю ўвесь час пра надвор'е, яно насамрэч істотна не мяняецца. А далей хмару багато у нашым памежным рэгіёне, месцамі час ад часу ёсць невялікія праясненні, ды таксама, напрыклад, зараз на Беластоўчыні, асабліва ў паўночнай яе часткі, невялікі дождж ёсць, у паўднёвай частцы Берасцішчыны, каля Пінска таксама дожджык невялікі можа быць. Паўночны ды паўночна-ўсходні вецер 2-3 метры за секунду, ёсць месцамі парывы, ну і атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. День с Рацией.
2: Ну, а когда хоть уже вечер сустракаем, на краю 15-й день Кастрышника, четвер, Влад Гриневский, тут разом с вами у студии Белорусского радио Рация. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Берси, да Белой Подрядской, да и так само в интернете Рация.ком. Напереди у нас у чарговой године еще больше тем обовязково.

Снова на воле весна, и счастливые люди аж до раницы могут гулять за селом. А у меня от журбы разрываются груди, и трапечется сердце перебитым крылом. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез, на высокие зорки и принести домой незабудок букет. Снится кожную ночь мне матуля сивая, издалеку узирается батька старый, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветут незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез, на высокие зорки и принести домой незабудок букет.

согревая душу, мою память живая, и годы мои лишит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 годин у Беларуси, 19 у Польши.
3: У Европе назвали законными удары Украины по российских нафтоперапрацоўчых заводах. Белорусские репетиторы могут тратить шматгадовые напрацовки праз проблемы Яндекса. Сегодня годовина смерти Тадеуша Костюшки.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 1695 день украинско-российской войны. Больше за 800 ударных беспилотников типа «Шахет» атаковали Украину с початку учорошних суток. Зафиксованы десятки трапляний. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. По поводу гуных слов, массированная атака отбылась на фоне штучных обмежеваний махчимости украинских систем обороны. Говорка идет про обмежевание у працы «Старлинка», про которые стало складание перехопливать российские беспилотники. Украина так само обновляет удары по российских нафтоперепрацовочных заводах после трехдневной паузы. Керовница европейской дипломатии Кая Калас заявила, что удары Украины по российских нафтоперепрацовочных заводах являются законной самообороной. По воде ее слов, это предприемство финансует российскую войну, тому спынить украинские атаки Москва может, спынивши агрессию супрать Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа так само подтримал обновление украинских ударов по российской нафтовой инфраструктуре. Белорусские репетиторы могут стратить шматгадовые напрацовки праз проблемы российских адукационных платформ. После атаки беспилотников на дата-центры компании Яндекс потерпели сервисы Прогресс Ми и онлайн-тест-пэд, якими користались выкладчики для онлайн-занятков и створения тестов. У Прогресс Ми поведомили, что удалось перенести каля 80% данных користальников, а вось онлайн-тест-пэд признал страту частки информации. Его резервные копии так само заховывались у пошкодженным дата-центрам. Центры. Обновление может занять несколько месяцев, а частку материалов, махчима, не удастся вернуть. Таким чином, белорусские репетиторы рискуют стратить авторские курсы, тесты и задания, которые створали годами. На белорусско-польской межи открылась первая зарядная станция Battery Fly в зоне чекания. Станция размещенная в зоне чекания Брузги на трассе М6 у Городинском районе. Могутность зарядки складывает 80 кВт. Станция працует круглосуточно. При оплате через мобильное прикладание кошт зарядки складывает 65 копеек за кВт-годину, а при оплате банковской карткой 73 копейки. Таким чином, кировцы автомобилей могут подзарядить автомобили под час чекания на межи и протягнуть подороже с большим запасом энергии. 209-ю годовину смерти Тадеуша Костюшки, герои, якого лічат своими белорусы, поляки, литовцы и американцы, означают сегодня у свете. Чому спадщина Костюшки застается актуальной и чем може она стать мостом помеж народами?
4: Является важной часткой формирования этой белорусской национальной идентичности и годности. Зразумело, что он народился на белорусской земле, у его жилах текла кров мясцовых шляхетских родов. Он исторично лежит до просторы Великого князства Литовского. Ну и зараз для белорусов Костюшка является символом незломного змагання за свободу, ровность, правы человека.
3: Спадщина, связанная с Костюшком, заховывается по всем свете у Польши и Беларуси, у Злученных Штатах и Австралии, да и у інших краинах. А літаральна у гэтыя хвіліны у Беластоку распачынаецца сустрэча з беларускім палітыкам і пісьменнікам Павлам Свярынцам. Павел Свярынец – адзін з заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Былы сустрашыня грамадскай арганізацыі «Малады фронт». Ён таксама вядомы як публіцыст і аўтар кніг пра беларускую нацыянальную ідэю. У снежні 2025 года Свярынец выйшаў на волю пасля больш як 5,5 гадоў зняволення. Пасля вызвалення яго вывезлі з Беларусі. Под час встречи отбудется презентация ягонных книг у темлику сборника «Соль земли». У книгу вышли 12 белорусских викторин по 33 питания у каждой. Яны присвечены Беларуси, науце, литературе, мастерству, архитектуре, музыке, кино, спорту, географии, экономике, политике и Библии. Сборник Павел Свярынец склав у зняволенні. Ягоная мета – освета и эдукация белорусов у Беларуси и за межой. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского «Радио Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: «Радио Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 15 кастрычніка четвер. Щиро жадаю, каб вечаровий час подарував так само виключно приємні емоції і видатного настрою. Всім жадає Білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює, може бути, або добирається до пункту призначення. Любим випадку, приємного і легкого вам шляху, поважаний. Будьте, коли ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас Друга Река, Intelligency, Impet, Адель, Джей Морс, Род Стюарт да іншие выконавцы. Уже літеральна праз 9 хвілін пачуем з вами перадачу Якуба Сушчынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней, пасярэдзіне гадзінкі, то бок о 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Заграничное радио FM.
1: Глянь ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважание Якуба Сушинского.
2: На вину про саммит лидеров Китайской Народной Республики из одиночных господарств Америки и Российской Федерации пройдет у Китая с 17 по 19 листопада у месте Шэньчжэнь. Радиме Си Цзиньпина. Что может дать такая встреча лидеров стран, которые имеют величайший вплив на лёс света, пропоную зачепить эту тему у передачи «Глянь мы шары». Якуб Сушинский для микрофона у гэты рацыйный вечер с вами. Украинский аналитик Алексей Кушча уважает, что эта двойка световых лидеров хочет заманить Путина и попробовать на его натиснуть у справе наихудшейшего скончения конфликта в Украине. У американских ведущих выданиях, таких как Washington Post, говорится про приоритет задиночных господарств Америки и Евразвязу у вонковой политики у погляде на мирный план для Украины. Але інший ровень, ровень Китаю, США и России, разгортывается інакш, и мне подается он у іншої логіцы. Тому, на его думку, у геополитики створено две двойки, у якой с одного боку США с Евразвязом працуют с украинскими элитами, а у іншой те ж самые США с Китаем працуют с Россией. Разлик полягает у тым, что объекты этих двоек мусять будут урэшті пайсти на компромиссы, неприемные абодвум. А гэта я маю на увазе Россия и Украина. И у этой логики Алексея Кушчы, да и американской периодики, просочивается, что тиск будет двухвекторный. США будут имкнуться, каб Евразвяз тиснул на Киев, а Китаю роля дается на то, каб тиснуть на Москву. Идея складана составная. Але мне подается, что не так уж все стройно у этой модели. Китай, на мою думку, не будет тиснуть, бо ему это зусім незручно. Возьмем хотя бы экономичный складник. Объем гандлю між Китаем и Россией за полгоды этого года увеличился на третину и у годовым рахунку склал 214,3 миллиарда долларов США. Поводле выников этого года при сталой динамице товарозворот двух краин у складе до 295 миллиардов. И кризис тут не только у Китая, он паўсюль. И нехай нехто меркует, что ситуация может быть не такой веселковой між Китаем и Россией. Але может статься зусім наадварот. У гэты час аккурат Китай может пачать операцию по вертанню Тайваня. Проведе 21-й з'езд Компартии, а стосунки с Россией станут еще лепшими. Мы не закранули еще такий чинник, как морский шлях проз Арктику, який вельми цікавы и для России, и для Китая. И это супраца у развіцці трансарктичного транспортного коридору и китайской инициативы морского ядвабного шляху, які здольны змяніць святовую эканамічную мапу і зрабіць святовы гандаль больш абароненым для вонкавых рызыкаў. І справа рухаецца менавіта ў кірунку супрацы і агульных інтарэсаў. Із-за жадання Захаду пабудаваць перашкоды ці нават заблякаваць Балтыйскае мора і пратокі для Расіі і Китая толькі падбухторваюць развивать гэты напрамак. Боль за тое, мяркую, Россия может быть у гэтым саміце посередником, а не хлопчиком для біття. Для гэтага и ездил Миколай Патрушев на Конадні у Китай. Это был и кіраўнік Федеральной службы безпеки России. Теперь помощник президента, кто не ведае. Нема мовы, что война России в Украине вышла на новую фазу. А тому задача оборонить морские судны от экономичной агрессии краин у заходнего блоку, где российская морская коллегия мае непосредное дочинение до этой обороны и достался споживцам, были предметами перамовов. А перамовы важные про поставки нафтового, газового да іншого морского трафика у Китай. Пригадаю, что 60% нафтогазового трафика из России идет по Балтийским морям. Теперь это узкое место. І про гэта добра ведаюць у краінах заходняга блоку. Чым же для Китая стаў бы такі саміт на траіх у Шэньчжэні? Візіт Сі Цзіньпіна у США зусім недавно, паводле ускосных прыкметаў, не аказаўся такім ужо замярэнчым. Бо не паспеўшы з'ехаць, кітайскі лідар дазнаўся, што новыя санкцыі былі ўведзены США. Супярэчнасці ж не развязаны. А з Расіяй перамовы мелі б сутнасны характар у новых геапалітычных варунках. Такая сустрэча на траіх вялікіх лідараў для Сі Цзіньпіна стала бы важнай, хаця бы каб падняць ягоны статус у вачах шараговых кітайцаў на конадні пленума партыі. Ды і тэма Украіны на саміце дасць вагі Сі Цзіньпіну як міратворцу. Пачуемся.
1: Глянь-ма шуры. Радио Рация. Сямятычы.
3: Кобрынь.
1: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
1: 99,2 FM.

0: Первая песня – это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И в чем сенс, что не во всех песнях была музыка. Текст он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая вось, мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перерабливала веселые, весельные, жартливые, жартовнейшие песни на смутный лад. Коли ты не можешь повертаться у минулое, не можешь повертаться до дому. Коли твои корони ну, выкорчували,
1: вытоптали,
0: все эти песни становятся уже не жартливыми, не веселыми, не весельными, а смутными.

Собрался один старый человек будовать дом. Сам я уже недолго поживу на свете, думая, так нехай вспоминают меня недобрым словом дети и внуки. Нанял он старого тесляра и почал выбирать место для дома. Облюбовал доброе место на узгорку, где с давних часов лежал великий камень. «Вот тут и будет стоять новый дом», — сказал господар тесляру. Тесляр основал дом так, что камень как раз застался на покути под углом. Вывел старый тесляр зруб, поставил кроквы, прибил латы, привязал паплетины. Добрый дом выходит. Радуются, глядячи на новый дом и господар, и тесляр. И вось, коли дом был уже троха не готовы, трапил однекуль сюды другий тесляр, молодейший. Приглядел на дом и почал гонить работу старого тесляра. И то е, не так, и гэта, не гэтак, и в углы быцам кривые, и камень не на месце. Так задурил голову господару, что той и сам почал думать. А может и правду, кажа, гэты молодый тесляр. Ну а скажи ты мне, пытается господар, где и у кого ты вучился тесярству? Говоришь ты складно, а ты умеешь так и робить, как говоришь. Махнул рукою молодый тесляр. Нехай вучится той, у кого своего розуму не стає, а я и без науки добре обыходжуся. Ну что ж, каже господар, коли ты такий разумный, да спрытный, да тесярской работы, то зроби лепш. Хто ж будзе ад добра адмаўляцца? І наняў ён новага цесляра дом дарабляць. Пачаў гэты цесляр перарабляць. Ды тое, ды іншае. Ды такога глупства нарабіў, што брыдка і людзям паказаць. «Зраблю, — кажа цесляр, — перапынак. Замарыўся я на гэтай рабоце, вельмі ж сапсаваў дом стары цесляр». Кинул будовлю неосконченной и поехал до хаты. Тем часом старый человек помер. Застался господаром его сын. Тут неузабаве знов приехал молодый тесляр. «Треба, каже, дом на ново побудовать, иначе ничего не будет». Подумал молодый господар и каже, «Ну, треба так треба». Знов ухапился тесляр за работу. Разбурил старую страху, да зробил новую. З розными цацками, пеўниками, да іншими выкрутасами. Ідуть люди, смеются. Гэта, кажуть, не дом, а потеха. Тады тесляр разбурил свою страху и зробил такую ж, як была. Люди перестали смеяться. Потом тесляр узняўся перабудаваць то одну стену, то другую, то вымаць падваліны, то прасякаць новыя дзверы, нарэшце вывернуў з-пад вугла камень, які яму не падабаўся. Пасля такой перабудовы дом і зусім на бок пахіліўся. Вось-вось упадзе. Паставіў тесляр падпоры і кажа маладому гаспадару: «Тут мала добрага матэрыялу, трэба навазіць лепшага». «Ну, трэба дык трэба», – згадзіўся гаспадар, – «шкада ж пакідаць дом непабудаваным». Пачаў цясляр вазіць лепшыя матэрыялы. Навазіў цэлую гару. «Ну, цяпер дом будзе як лялька», – цешыць цясляр маладога гаспадара. Найзнову хапіўся за будоўлю. «Вымя за сцяны бервяно, уставіць новае, паглядзіць, но не гожа». І зноў перарабляе свой.

Беларуская радиорация, при микрофоне Алесь Дубавец, и мы протягиваем вывучать музычный календарь с закладкой на 15 кастрычника у программе «Кола дзён с бородой». У такий ж день 1961-го народился Вячеслав Бутусов, советский и российский рок-музыка, лидер и вокалист гуртов «Наутилус Помпилиус» да «Юпитер». «Наутилус Помпилиус» были заснованы у 82-м годе, але першапачаткова под назвой «Али Баба и 40 разбойников» и происновали до 97-го года, покинувши после себе шмат добрых песень, популярных до этой поры. Что тычется «Юпитер», дык по российским меркам, это супергурт, заснованный Бутусовым у 2001-м году. Разом з Юрыем Каспараном, былым удзельнікам кіно, Олегам Сакмаровым, былым удзельнікам гурта «Аквариум», і Яўгенам Кулаковым, былым удзельнікам калектыва «Петля Нестерова». Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і «Наутилус Помпилиус», і «Юпитер».

0: радиорация.
1: Беларусь снижает молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется,

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских знічек густых фосфорычная рать. Ты наш всяк, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

Твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься удалечению, а я с ним. Небо все только деля сегодняшнего дню, бог это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхлеснувши ненависть и злость у свету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. И все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто хребую, я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это просто механизмы, бо страдать житцевым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фазишу, пробач, милый, але я еще крыху посвечу.